И тут вот бомендок, чего от моего ниндок, что симу ниндок, чит ставу ну, ты тут дома меня иду да, а и не из постане бебес, ты птицу, ты у меня ино мази, дрон и чего и мази, и тут у тебя, эскемат, это мне ганда тан ты птицу это си. Там мамна джаванду нуштонду джи то токча. А чайнда я вадру так венешкма. А ино си вайно не штрасим дому. Чайн дамья нас 45 минут да тады вай то два я. А дина нин ушкаду то асимьяне. Жанды ишкут ча эхо мохян набегунру эхичи бохат. Чуни Tonya gams na badoni na ya gais kwesi ya gams na bad na ban mi ji za ro no ni da won man ke na me ho mo ha wi bad na be ro no chuni chuni to ni sto sim do di a vu m len man bo i do da wi no man te bi ska to ne mi ji na bad man do won chut ma ji wi ba ju ni en te ji man do do ne sto sim ni no won ei Peut-être que j'ai 4 mois, j'ai 7h, 6h30. J'ai dit, Tem di ni mai mi an jan a yo ya ni wa ka ches mo han da ni ne a wi te a di ni wo che den do na ken sa na ho mo ha se sa ko ni on do sim se sa en jour après se sa no net e in wo si ni on do sim ya a ran da te man wan jo ni to wo yan ja a ko it te ben ma di ha tra de ya o ga 17 ans ni bout Это вы. А вон и хэчан баги няй гусгони ганшгой ни буян за. Эшма гахан. Эшма мунда та. Огдэ бомбатэ ни да нарсно гасно ино. Расбу капэйпэ нэк. А вон а... Вагана чимя юк, чим ту юк. Et moi, si tu es venu à Kermesse, Kermesse, à Hanen, à Hadjin, à Hadi, à Royonas, tu es venu à Rondjeven, et puis à Rondjeven, et puis à Rondjeven, et moi, il y a des Kermesse, moi, qui suis à Hadjian. Tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, Le slogan, il m'a dit, mais c'était pas collé, là, on est le slogan, non. Mais la Catherine m'a mis du bon naïf. T'as trouvé? Aïe, aïe, dans les années. Là, à ce bout de site, moi.